0: что главное, знаешь? Это, пожалуй, тебе известно, ведь ты мои мысли уже прочитала.
1: Прочитала. Но все же я хочу услышать, что главное.